0: лови мгновение. Срываете бутоны роз в юности. Почему поэт написал эти строки?
1: Он торопился.
0: Нет. Цинь! Но спасибо за активность. Красота, романтика, любовь. Вот ради чего стоит жить.

вопросов нет, стукнув черена, и вереницы сумрачных людей, лишенных веры, и города, кишащие глупцами свыше мер. Где ж среди этого искать добро в жизни моей? Ответ добро в том, что ты есть, что жизнь подлинная существует. В том, что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, пишешь свою строку. Что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь в нее свою строку.

0: Нолан. Мистер Нолан, вас к телефону. Это Бог. Он говорит, надо Уэлдон принимать деньги.
1: Выше нас, расслабься.
2: Нет, Чарли. В том-то и дело. Я всю жизнь расслаблялся. Пора что-то менять.
1: Ты куда? Что ты собираешься делать?
2: Позвоню ей. Я с ума сойду. Она рада, что я позвонил. И даже позвала на вечеринку, представляете?
1: К чьей-то, наверное, не так?
2: Да.
1: Тогда...
2: Что?

0: настоящий поэт.
1: Теперь закрой глаза.
0: Закрой глаза. Закрой.
1: Опиши, что ты видишь.
2: А я закрыл глаза.
1: И
2: его образ плывет рядом со мной.
1: Бизон со смотными зубами.
2: Бизон со смотными зубами, чей взгляд пронзает мой мозг.
1: Как нечего, ты продолжил. Что он делает?
2: Он пытается душить меня.
1: Это просто поразительно.
2: Он все время бормочет что-то. Бормочет правду.

0: ваше лицо, искаженное криком, стоном, рыданием.
1: И вот еще что, когда читает, пусть вас не волнует, о чем думает.